0: just look at the thing.
1: That's a pretty black guy.
0: Я не знаю, на какой год был еще. Там что-то было долго. Ну, вылетел. А, посмотри, вот, смотри, где наш капун, он прислал.
2: Thank you.